Внимание! Станция метро Горьковская. Город Нижний Новгород. Просьба держаться за поручни.

Ну чё, всем привет, ребята, всем! Всех с Новым годом! Праздничный экспресс!

0: всем еще раз салют, ребята, это станция метро Горьковская. Yes, sir! Новогодний экспресс прямо до новогоднего застолья. Пи! Настройчик, как, йоу, на 2026! Пи! Две руки!
1: Больше не курю. Я хочу другой аромат. Не делю людей на Мерседес или Фиат. Не делю людей на тех, кто прав и виноват. Зачем ты говоришь, когда тебе нечего

шуба Гомеру Симпсону! Марш Симпсон! Мистер Барт! Год семьи! Как у вас настрой на 2026?

0: мной домой.
1: Дайте шуму для Гомера, йоу!
2: Ну чё, как дела в 2026-м? А дела нормально, ребята. Едем дальше по делам, по бизнесу. Потанцуем, ребята. What's a girl to do? Руку в воздух, взять! Ребята, с Новым годом! Одну руку, одну! Все, кто здесь есть!

0: cu!
1: Ребята, всех с Новым годом! 2026 за окном!
2: Начинаю поиск очков. Я не скажу, что это значит. Здесь все красным охвачено. Знаешь ли ты, что будет дальше? Знаешь ли ты, где край? У меня здесь все схвачено. Играй или проиграй.
1: Ребята, всего лучшего вам в новом 26-м!

нравился ребятам в новом году, это точно. Если вы согласны, а ну дай шуму! Thank you.

Это станция метро Горьковская. Давайте еще раз за новый 2026. Еще раз, да, с таким же шумом. В Новый год врываемся с вами. Новогоднее застолье.